0: Майн Делирум и Милена Цанова, Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента «Сам», предстои да чуем под номер 8.

Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц.